хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Эветрик группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компанию.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханзас Перонс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханзас Перонс.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да,

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
3: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Моя экспорта ИЛА ВЕНС А.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитов.

0: Распродажа ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на talmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
9: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.

субботу днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до комфортных 20-24 градусов тепла. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым, максимальная температура воздуха составит плюс 17-22. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курземы, где при ветре с моря температура воздуха не превысит 13-17 градусов. Во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит 9-14 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и во второй половине будущей недели. В отдельные ночи, местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и даже град.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Касимо Кай. Выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Касимо Кай. Предложение действует в магазинах Касимо Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

Переход на электромобиль обещает экономию. Но новички часто совершают ошибки, которые стоят денег и нервов. Первая из них – погоня за дешевой комплектацией. Не жертвуйте емкой батареей, тепловым насосом и подогревом сидений, иначе зимой вы замерзнете и застрянете. Особенно это касается емкости аккумулятора. Если планируется поездки не только по городу, стоит выбирать версию с большей емкостью батареи. Кстати, о погоде. Многие недооценивают, как холод и агрессивная езда на трассе сокращает запас хода. Почти вдвое. Для эффективной зарядки на быстрой станции аккумулятор должен быть предварительно прогрет. Не надейтесь на общественные станции в городе. Найти свободную дома сложно, а время стоянки ограничено. Хороший вариант – зарядка на работе или в торговом центре, где можно совместить процесс с делами. Для владельцев частных домов разумнее установить дома собственную wallbox. Зачастую это не роскошь, а необходимость. А сэкономить удастся, если заряжать машину ночью, когда электричество дешевле. И забудьте про рекламные цифры запаса хода. В реальности они всегда ниже, особенно зимой или с полной загрузкой. Никогда не планируйте поездки впритык. Зарядные станции могут быть сломаны или заняты. Всегда стройте маршрут с запасом. В дальней дороге не заряжайте батарею до 100%, а остановитесь на 80%. Последние проценты набираются слишком долго. Пока вы пьете кофе или разминаете ноги после дороги, проходит всего 15-30 минут, и этого времени достаточно, чтобы современный электромобиль набрал километров на 200. Правда, если батарея холодная, процесс пойдет медленнее, поэтому перезарядки не забудьте заранее прогреть аккумулятор через меню автомобиля. Чтобы батарея служила годами, держите уровень заряда между 20% и 80% и избегайте глубоких разрядов. На загородных трассах отлично работает режим свободного качения. Отпустите педаль и позвольте машине катиться без энергии. А с помощью лепестков на руле можно регулировать силу рекуперации. Это поможет использовать запасы батареи максимально эффективно.

0: Рекорд запатентовал новую систему защиты с продвинутым детектором движения. Новая технология призвана уберечь автомобиль от повреждений даже без водителя внутри. Суть достаточно проста. Система распознает не только неподвижные препятствия, вроде оставленной тележки, но и живые объекты, которые двигаются. Это пешеходы, велосипедисты и животные. А также реагирует на них по-умному. Бортовые системы анализируют картинку с внешних камер, данные датчиков и с помощью специального ПО принимают решения. Когда возникает угроза, электроника выбирает один из четырех сценариев – холостой ход, готовность, предупреждение или уклонение. На первом этапе, если опасность только наметилась, машина сама запускает двигатель и следит за изменениями траектории потенциально опасного объекта. ДТП еще не избегает, но готовится к маневру. Второй сценарий активируется при вероятности столкновения от 0 до 10%. Автомобиль переходит в режим предупреждения, подготавливая силовой агрегат, тормоза и руль к возможному рывку. Когда риск превышает 10%, включается третий уровень – светотехника и звуковой сигнал. Электроника буквально кричит приближающемуся объекту: «Осторожно!». Если же столкновение практически неминуемо, вероятность выше 90%, в дело вступает четвертый режим – уклонение. Машина автономно маневрирует, пытаясь уйти от удара, но без контакта с другими транспортными средствами или конструкциями. Интересная деталь. Если избежать аварии все же не удается, бортовые камеры автоматически записывают момент ДТП. Такая запись – отличное подспорье для страховых компаний и судебных разбирательств. Кстати, если приближающийся автомобиль тоже умный и оснащен такой же системой связи, запатентованный софт Ford способен отправить ему команду на применение тормозов. Идея в том, чтобы предотвратить удар, даже если водитель в машине нарушителя зазевался. В общем-то, такое ноу-хау пригодится не только на парковках, но и в любых сложных дорожных сценариях.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
2: Место номер

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Чем дальше от города, тем больше предметов и инструментов оседает в гаражах. Но не все из них действительно полезны. У любителей автомобилистов со временем накапливается так много «нужного», в кавычках, что возить весь этот набор в багажнике становится просто невозможно. Иначе некуда будет положить, к примеру, пакет с продуктами. Выручает гараж. А если он еще и на даче, где вопрос экономии места не так актуален, то можно разместить много всего и полезного, и случайного. Сегодня для вас мы подготовили список того, что должно быть в гараже у каждого автовладельца. И начнем мы с мойки и чистки. Тут все просто. Для тщательной мойки и чистки автомобиля практически всем автолюбителям необходимы тазики, губки, шампуни, полироли, средства для обработки кузова, подкраски мелких царапин, средства для подновления антикоррозийного покрытия, все для чистки салона, то есть очистители пластика, обивки, средства по уходу за кожей, ну и, конечно же, в идеале пылесос. А еще, если не жаль раскошелиться, прекрасная вещь – машинка для полировки. Либо бюджетный вариант. Покупаем специальную полировочную насадку на нашу дрель. В конце концов, в полировке значение имеет не столько сам инструмент, сколько насадка для полировки и определенный навык в этом деле. Теперь про инструмент для мелкого ремонта. Под рукой желательно иметь, например, комплект резиновых отверток, а также отвертки с наконечниками. Минимум слесарного инструмента. Пассатижи, бокорезы, молотки, зубила, сверла, мечики разных, но самых ходовых размеров. Все это и в быту не помешает. Наверняка пригодится и комплект гаечных ключей, обязательно комбинированных, и комплект торцевых головок. По мелочи не помешает небольшой набор применяемых в автомобиле гаек, болтов, саморезов, шайб. Всегда под рукой должны быть хомуты на разный диаметр. Ну и какой гараж без больших тисков на прочном верстаке? Вещь в хозяйстве просто необходимая, причем не только для ремонта автомобиля. Отдельная тема – колеса. Иногда просто требуется заглянуть в какие-то места автомобиля, которые доступны только при снятом колесе. В этом случае пригодится подкатной домкрат, но под него нужна ровная забетонированная площадка. Нет такой? Тогда купите мощный устойчивый домкрат, а также упоры под колеса и раздвижные упоры под кузов. Если колеса меняете сами, необходим мощный баллонный ключ, а не тот хлипкий, что идет в комплекте с машиной. Неплохо иметь и электрический гайковерт для работы именно с колесными гайками или болтами. С его помощью удастся легко победить закисший крепеж. На полочке в гараже всегда должна стоять баночка с медной смазкой для гаек, болтов и ступиц колес. Ну и шинный компрессор. Теперь про электрику. Если вы продвинутый пользователь, у вас в гараже обязательно обоснуется и зарядное устройство для аккумулятора. Тестер или как минимум пробник тоже пригодятся. Речь не о масштабных работах. Порой просто нужно проверить, приходит ли ток на контакты лампы или предохранителя. Или, скажем, измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Отдельно стоит хранить несколько подходящих лампочек для фар и фонарей, а также предохранители разного номинала. В этом кейсе также должны быть провода разного сечения, лучше разноцветные, фишки для стыков, проводов и изолента. И последнее. У тех автолюбителей, кто не боится запачкать руки маслом, в гараже хранятся тазики, воронки и специальное приспособление для снятия масляного фильтра. Ну а небольшой запас на долив подходящих масла, антифриза, тормозной жидкости должен быть у всех автовладельцев. Всем приятных гаражных посиделок и не только.

Весенец. Весеннее не только радость, но и серьезная головная боль для автолюбителей. Если пешеходы страдают от пыльцы максимум дискомфортом, то водители рискуют жизнью. По словам врачей, пыленос напрямую угрожает безопасности движения сразу по нескольким причинам. Первое и главное – зуд, чихание и слезотечение сильно отвлекают от происходящего на дороге. К тому же отек слизистых и покраснение глаз мешают нормально видеть обстановку вокруг. Причем сам процесс чихания за рулем может длиться доли секунды, за которые машина проезжает десятки метров практически вслепую. Еще один скрытый фактор риска – сонливость, которую вызывают антигистаминные препараты. Врачи предупреждают, при тяжелой форме аллергии возможны приступы кашля, удушья и даже отек дыхательных путей, что за рулем абсолютно недопустимо. Все это вместе превращает обычную сезонную реакцию в прямую угрозу. Чтобы минимизировать проявление пыленоза во время поездки, необходимо закрыть окна в машине, кондиционер включить в режиме рециркуляции, но с обязательно чистым салоном фильтров. Во-вторых, стоит надеть солнцезащитные или обычные очки. Они заметно уменьшают попадание пыльцы в глаза. Будьте здоровы и безопасной вам дороги!

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
2: Маму, капец би ярасти тик дауд ципар, лай эпирктос?
3: Ох, кадрейс та бия. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вил не?
2: Ко? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.

0: водидво, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также

0: Vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošēn cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

Говоря об автомобильных фильтрах, мы вспоминаем о масляном, топливном и напрочь забываем о салонном. А между тем, он единственный из них, кто защищает наше здоровье, которое, как известно, бесценно. Сегодня вашему вниманию несколько фактов о салонном фильтре, которых вы, возможно, не знали. Наивысшая степень фильтрации. Так получилось, что все думают, будто масляный фильтр самый важный в автомобиле, что он самый совершенный, раз работает в горячей точке, в двигателе.

Но это не так. Фильтр с наивысшей степенью фильтрации и, так сказать, самой мощной почистки салонной. Салонный фильтр способен задерживать частицы в 40 раз меньше по размеру, чем масляный. Выходит, салонный фильтр является самым технологичным фильтром в автомобиле. По точному адресу. Многие покупатели и делают выбор, опираясь на внешний вид товара и его низкую цену. Но между внешним видом и качеством работы салонного фильтра пролегает дистанция огромного масштаба. Иногда просто хочется задаться вопросом, а способен ли вообще выполнять свои обязанности такой фильтр? Существует простое правило, которое может подсказать правильный выбор. На качественном фильтре обязательно указана страна производства. Made in, к примеру, Germany. Правило такое. Не удается выяснить, где произведен фильтр, не покупайте без сожаления. Дешевым не бывает. В качественных салонных фильтрах используется активированный уголь. И такой фильтр дешевым быть не может. В качественном фильтре используется только качественный синтетический материал. Запах ни при чем. Бытует мнение, что активированный уголь в салонном фильтре нужен только для поглощения запахов. Это верно, но лишь отчасти. На самом деле поглощение запахов – это побочный эффект. Бесплатный бонус, если хотите. Главная же задача состоит в том, чтобы не пропустить в салон оксиды азота, озон, угарный газ и диоксид серы. Это очень вредные для здоровья человека вещества, которые фильтр на самом деле и должен поглощать. Именно их, а не какие-то запахи. Поэтому оценивать работу фильтра по тому, пропускает он запахи или нет, неправильно. Большая стирка не спасает. В салонном фильтре фильтрующий элемент имеет антибактериальную пропитку, которая предотвращает появление плесени, грибковых спор и болезнетворных организмов. Такая пропитка существует как в обычном салонном фильтре, так и в угольном. Вот почему промывка и просушка салонных фильтров, как поступают в целях экономии некоторые автомобилисты, недопустимы. Да, после мойки фильтр становится на вид чистым, но при этом он начисто лишается своих свойств. Заодно после промывки фильтрующий элемент теряет и электростатистические свойства. Известно, что именно благодаря электростатическому заряду фильтру удается притягивать к себе мельчайшие загрязнения и задерживать аллергены практически на молекулярном уровне. Кроме того, стирка не может вывести из глубины фильтрующего материала частицы загрязнений. Из-за этого автовладелец может столкнуться с проблемой запотевших стекол, а во всем будет виноват некачественный салонный фильтр. И это еще не все. Эту тему можно и дальше развивать и еще раз развивать. Но я думаю, и этого будет на сегодня достаточно, чтобы понять, что на этом экономить не стоит. Будьте здоровы!

субботу днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до комфортных 20-24 градусов тепла. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым, максимальная температура воздуха составит плюс 17-22. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курземы, где при ветре с моря температура воздуха не превысит 13-17 градусов. Во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит 9-14 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и во второй половине будущей недели. В отдельные ночи, местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и даже град.

0: kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.

наступлением жары, а к нам приближается лето, где обязательно будут жаркие летние деньки, риск перегрева двигателя резко возрастает. И подготовка автомобиля к летнему сезону становится не просто рекомендацией, а даже необходимостью. Критический узел в жару – это радиатор. Причем речь идет не только о его внешнем состоянии, но и внутреннем, о котором многие, к сожалению, забывают. Забитые соты радиатора грязью, насекомые или тополиный пух резко снижают эффективность теплообмена. Поэтому не стоит забывать про промывку радиатора. Либо самостоятельно надо продувать сжатым воздухом с внутренней стороны от вентилятора к решетке, либо доверить дело профессионалам в сервисе. Следующий по важности элемент – это расширительный бачок. Опытные водители знают, что уровень антифриза должен находиться строго между отметками мин и макс на холодном двигателе. Однако мало просто долить жидкость до нормы. Важно проверить ее состояние. Антифриз не должен быть мутным, с осадком или изменять цвет. В идеале заливать свежий состав, соответствующий требованиям производителя этого автомобиля. Термостат – еще один слабый узел. Если двигатель греется до рабочей температуры слишком долго или, наоборот, быстро перегревается, проблема может скрываться именно в нем. Также есть датчик, который стоит проверить в сервисе. На многих машинах его замена недорогая. Зато последствия внезапного отказа могут вылиться в дорогой ремонт. Не последнюю роль играет и крышка радиатора. Между прочим, часто именно из-за нее система теряет герметичность. Если клапан сброса давления заклинило, то антифриз начинает выкипать, а мотор перегреваться. Самый простой способ понять, все ли в порядке, понаблюдать за вентилятором охлаждения. Если на прогретом до рабочих температур двигателя при включенном кондиционере вентилятор не запускается или работает нестабильно, это повод для немедленной диагностики. В запущенных случаях неработающий вентилятор приводит к тому, что охлаждающая жидкость закипает буквально через несколько минут стоянки пробки. Утечку антифриза также нельзя игнорировать. Даже небольшой потек на стыке патрубков может в жару превратиться в фонтан, и тогда перегрев случится мгновенно.

Времена, когда автомобиль покупали как наследство для внуков, и они служили десятилетиями, безвозвратно ушли. Сегодня машина превратилась в такой же расходник, как смартфон. В Европе и Америке рынок давно перешел на лизинг на 2-3 года. Дальше держать транспортное средство невыгодно. Растут налоги и траты на ремонт. При этом сам ресурс новых автомобилей намеренно снижают. Производители экономят буквально на всем. Краска стала тоньше, металл кузова легче, а в подвеске используют дешевые сплавы. Делать вечный автомобиль значит делать его слишком дорогим. Это невыгодно. Покупатель уйдет к конкуренту. Сегодня конструктивные особенности современных автомобилей, особенно массовых китайских брендов, напрямую отражают маркетинговую логику, а не инженерную. Китайские бренды оказались самыми последовательными в этом тренде. Да, их электроника капризнее европейской, а слой краски еще тоньше. Но в условиях гонки цен это становится нормой. Новое авто из Китая сегодня выглядит выгоднее, чем подержанное авто из Европы. Оно хотя бы современное и не требует немедленных вложений. А рассчитывать на десятилетия эксплуатации теперь могут позволить себе разве что владельцы Rolls-Royce или Bentley. My head.

0: В Латвии тема жизни в гараже периодически всплывает, особенно на фоне дорогой аренды и цен на недвижимость. Но юристы предупреждают, по законам Латвийской Республики гараж официально не считается жилым помещением, и постоянное проживание там может обернуться серьезными проблемами. Согласно латвийским строительным нормам и правилам эксплуатации недвижимости, гараж предназначен для хранения транспорта или хозяйственных нужд. Прописаться в таком помещении нельзя, а использовать его как полноценную квартиру юридически проблематично. Да, внутри можно поставить диван, холодильник или даже сделать ремонт. Но если помещение официально остается гаражом, жить там постоянно уже нарушение условий использования объекта. Главная проблема – требования безопасности. Большинство гаражей в Латвии не соответствуют нормам, которые обязательны для жилых помещений. Вентиляция, отопление, канализация, естественное освещение, пожарная безопасность и теплоизоляция. Кроме того, если соседи или руководство гаражного кооператива пожалуются в самоуправление, возможна проверка со стороны строительной управы или муниципальной полиции. В отдельных случаях владельцу могут выдать предписание устранить нарушение или вернуть помещение в первоначальное состояние. В теории перевести гараж в статус жилого помещения в Латвии возможно, но это сложная процедура. Так что идея дешево жить в гараже в Латвии может выглядеть заманчиво только на первый взгляд. На практике это риск штрафов, конфликтов и серьезных юридических проблем.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Гран-при Канады. Превью этапа. Канадский гран-при словно компенсация для болельщиков после этапов на необгонных трассах. Он всегда стоял особняком. Выездной, яркий, с ночным для нас графиком. Гран-при на интересной городской трассе, где и барьеры рядом, и обгонять можно. Фантастическая атмосфера. Болельщики, которые отлично разбираются в гонках. До Остина канадский этап был одним из двух наряду с Мельбурном, где и за пределами Европы Формула-1 чувствовала себя дома. По своим характеристикам канадская трасса одна из самых противоречивых. Ее одновременно сравнивают с Монако и с Монцей. Казалось бы, что может быть общего у лабиринта на берегу Средиземного моря и итальянского храма скорости? Но автодром на искусственном острове в Монреале удивительным образом сочетает в себе скоростные прямые, связанные медленными поворотами с бетонными стенами, окружающими трассу. Для многих гонка в Монреале один из любимых этапов сезона. В Канаде тоже любит свой гран-при, у которого заслуженная репутация гонки непредсказуемой и очень интересной. Полустационарная трасса старой школы между бетонными стенами, переменчивая погода, непривычные настройки с относительно небольшим уровнем прижимной силы и наблюдающие за происходящим лесные сурки. Перед этапом их пытаются отселить, но некоторые все же остаются посмотреть гонку. Все это добавляет обаяния канадскому этапу, складываясь в головоломку, решить которую для победы нужно лучше других. Прежде заранее назвать имя победителя этой гонки было почти невозможно. Но организаторы отодвинули опасные участки, упростили конфигурацию, сменили асфальт, и последние 10 лет победитель здесь весьма предсказуем. 7 раз это был обладатель пола. Но это по-настоящему легендарный этап. Только здесь, у простого барьера, в 14-м повороте есть собственное имя – «Стена чемпионов», полученная в 99-м после аварии 3 чемпионов мира. Как шутил Найджел Мэнсел, гонщики Формулы-1 делятся на 2 категории – те, кто врезался в эту стену, и те, кому это еще предстоит. Впрочем, сейчас стена не представляет прежней опасности. В 2002-м ее отодвинули на метр, но аварии все же случаются. Просто гораздо реже. Прогноз обещает прохладную погоду в дни проведения Гран-при Канады с постепенным увеличением вероятности осадков. Сегодня в субботу облачно и плюс 21 при 10% вероятности дождя. В день гонки, то есть завтра, воскресенье, всего плюс 16 и уже 20% вероятность дождя. Фаворитом предстоящего этапа букмекеры называют Кими Антонелли. Его шансы оценивают выше шансов напарника Джорджа Рассела. Единственным, кто, по мнению букмекеров, может помешать Мерседес победить в Канаде, является пилот Ландо Норрис на Макларен. Шансы остальных гонщиков на первое место в Монреале оцениваются значительно ниже. Кими Антонелли укрепил лидерство в личном зачете, поэтому неудивительно, что его считают главным претендентом на титул. Его главные соперники – те же Джордж Рассел и Ландо Норрис. Мерседес – фаворит в борьбе за Кубок конструкторов. А их главными соперниками букмекеры теперь считают команду Макларен, а не Феррари. Спринт-гонка состоится сегодня в 7 вечера. Квалификация к большой гонке в 11 вечера, а сама гонка завтра, в воскресенье, все же поздние 11 вечера по латвийскому времени.

Китайский автогигант Build Your Dreams представил необычный внедорожник Denza B8, который способен передвигаться даже на трех колесах и не требует домкрата для замены пробитой шины. Секрет в новой гидропневматической подвеске. Она позволяет независимо управлять каждым колесом. Если колесо повреждено, автомобиль может самостоятельно поднять его на дороге и продолжить движение со скоростью до 15 км в час. Также внедорожник способен менять положение кузова и помогать себе выбираться из грязи или глубокого бездорожья. Подвеска может поднять одно колесо всего за минуту, а ее грузоподъемность достигает впечатляющих 9 тонн. Сам внедорожник от Build Your Dreams оснащен гибридной силовой установкой мощностью 748 лошадиных сил. До 100 км в час автомобиль разгоняется за 4,8 секунды, а общий запас хода на бензине и электричестве составляет около 1380 км. В Китае новинка уже поступила в продажу в цене около 60 тысяч долларов. И похоже, что технологии будущего постепенно становятся обычной реальностью на наших дорогах.

Дорожные инциденты чаще всего провоцируют самые очевидные вещи. Потеря концентрации, превышение скорости и слишком короткая дистанция до впереди идущей машины. В плотном потоке секундная расслабленность моментально перерастает в серьезную аварию. Ведь водители склонны приписывать своему автомобилю избыточные возможности. Чем выше скорость, тем меньше времени остается на маневр. А тормозной путь, наоборот, растет. Любая оплошность на таких режимах становится фатальной. Окно для спасения сужается до доли секунды. Между прочим, техническое состояние машины играет не меньшую роль в этой драме. Дефектные тормоза, изношенная резина или люфт в рулевом – такие мелочи лишают шанса избежать столкновения даже самого опытного водителя в критической ситуации. А регулярное обслуживание автомобиля – это такой же фундамент безопасности, как и дисциплина за рулем. Даже небольшая потеря концентрации в плотном потоке может привести к серьезным последствиям. Кроме того, многие водители недооценивают дорожную ситуацию и переоценивают возможности автомобиля, что увеличивает риск аварий. Высокая скорость сокращает время на принятие решения и увеличивает тормозной путь автомобиля. Даже при исправной тормозной системе остановить машину становится значительно сложнее. На высокой скорости любые ошибки водителя становятся критичными, а последствия столкновения более серьезными. В идеале, конечно же, четко соблюдать правила дорожного движения, отказаться от хаотичных перестроений и заранее просчитывать маршрут, особенно в часы пик, когда статистика аварий взлетает. Культура вождения – это не только самоконтроль, но и понимание того, какую цену может иметь каждый технический недочет. Только когда исправная техника работает в паре с человеческой собранностью, травматизм на дорогах реально снизится. Кинетическая энергия автомобиля при разгоне растет в квадрате, а значит, тормозной путь увеличивается кратно. Даже безупречная тормозная система не способна мгновенно погасить такую инерцию. Времени на исправление ошибки почти нет.

0: и педалей. Особое внимание – износу шин и уровню тормозной жидкости. А последние, кстати, забывают практически все. Кстати, вредная привычка выжимать сцепление раньше тормоза тоже снижает эффективность замедления, особенно в скользком повороте. Но самая частая причина аварий – банальное отвлечение на гаджеты и привычка приклеиваться к бамперу впереди идущего автомобиля. Стоит лидеру потока резко затормозить, и запускается цепная реакция. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Автоклуб «Сергей».

0: Экспертами банка Luminor и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на локи мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Ну и начинается наша рубрика «Код мошенников». Всем доброе утро, друзья. Элвис Траздыч, Мария Целма. Привет, ребята.
2: Добрый.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Рубрика проходит по вторникам, с повторами по субботам. Если ты слышишь это в субботу, значит, это повтор, но актуальный. У нас будет актуальный следующий выпуск?
2: Я был на отмотре.
1: На следующий вторник, так что обязательно слушай. Ну, а сегодня поговорим про то, что если ты стал жертвой мошенничества, вот это самое, наверное, интересное, правильно?
2: Я... Что делать? Иесаксим сакмар только еще бред.
1: Давайте про тренды, про тренды.
2: Исутить зинес, он трис узнем вада парсера. Это же ДПД, ой, даже из ПДП.
3: Тата винес.
1: Я не очень внимательный.
2: Винес пуфо, колор ID, тогда это же ты снимаешь изинь, тут тас сутитайс, но как сута? То сказал про колор ID. Он винет релек ДПД, он из-за того, что изинь и это я пошел сорокста, кур парес изинь на ДПД. Он тут же идка не из двух спега, да, пацан, я успею устал сайт, но тогда я его актуальные даты, кур севды и пилни как одразу, тур например, телефон номер вета, се евди ялтайм зимит, тур паст индекс вета, се евди буртус, ну тур. Savadījumi pēc tam ir jāievada karšu dati. Es pastāstīšu, kas notiek tālāk. Tad Latvijas pasts atsūta līdzīgu, atkal ir jāsmaksā komisija kaut kādas 60 centi, atkal jāsūta visu dati, atkal karšu
1: dati. Kā viņi piešu, napisali, nebaļšu komisiju nam zaplatīt.
2: Jā, jā.
1: Viņi jau atceņot išu, kā nebaļšā ir nebaļšā.
2: Un trešais ir CSDD, kas ir šobrīd laikam vislielākā kampaņa. Šobrīd visaktīvākā, un tur ir it kā ir pārsniegts ātrums. Uh-huh. Manā gadījumā bija par 7 km stundā.
1: Da, serios narušaņā.
2: Jā.
1: Un nebaļšojuši trafiku zaplasīt.
2: Un 17 eiro jāsmaksā sots vai 16 laikam.
1: No da.
2: Un atkal jāievad karšu dati. Galvenais, ka tur bija mašīnas numurs jāievad, bet labi, mums Latvijā varbūt mašīnas numuri ar burtiem. Es tur ievadīju vienkārši kaut kādu atkal drazumu, vienkārši paņēmu un tālāk. Jā,
1: šo normāli, da,
2: jums visu plus 7 km. Un kas notiek tālāk, es ievadīju, protams, karšu datus, tā nedariet lūdzu, es to izdarīšu jūsu vietā, bet jūs nevadiet savus
3: karšu datus. Ты это сделал, потому что ты все контролируешь. Ты знаешь, что у тебя, для тебя это подставная определенная карта, на которой нет большой суммы, и это не твой счет, которым ты как бы пользуешься.
1: Я свой тоже, кстати, ввел, посмотри, что будет дальше, но я тоже сознательно сделал.
2: Es eksperimentēju visādām kartēm, gan īstām, gan neīstām.
3: Как своими, так и жены, молодец.
1: Да, да.
2: Не, arī ar neīstām, vispār. Tad man, nu es varu uzdienēt karšu datus, kur izskatās īsti, kur iziet visām pārbaudēm cauri, kur izskatās, ka viņa bankē, bet tā karta neeksistē. Un es ievadīju tādus, un neskapēc es uz divām stundām atstāju to lapu, es biju aizgājis prom atnācis apakaļ, neskapēc viņi sāka mēģināt visos iespējamos veidos to kartu dabūt. Gan sūtīja Smart ID, man rāda, ka man Smart ID pieprasījums atnācis, gan saka, ka man īziņa atnācis, man bija jāievada bankas tas apstiprinājums, kur jāievada tie ciperi, ka, nu, lai apstiprinātu. Tas viss ir tāpēc, lai dabūtu to kartu piesaistīt viņai Apple Pay un Google Pay. Un tad jau, kā es stāstīju jums iepriekš, viņi savāca databāzi ar šīm te kartēm, bet uzreiz jums nekāda nauda nenovilks. Tas ir svarīgi saprast, ka šodien jums neko visticamāk nenovilks. Vismaz vēl neesmu redzējis, ka kādam novilkt. Bet viņiem šie piesaistītās kartas ir. Un pēc mēnešiem vai pusgada kāds cilvēks kaut kur citā pasaules malā staigās ar ierīci un pēc kārtas pirks dārgu tehniku un viņam iedos pa vienam šim te tokenam saistīties saucamajam. Un viņš nopirks no cita kartas, no jūsu kartas, atkal no citām, viņi visu laiku no visām kartēm pērkās. Un tad jums tikai sāks vilkt naudu. Līdz to, ja jūs sapratāt, ka jūs esat iekrituši, un vēl tāds beidzot es tik pie viņa keylogger. Tad, kad jūs iet šajā lapā, tur ieslēdzās tāds kā keyloggers. Viņš redz visu, ko jūs darāt savā lapā. Visi pogas, ko jūs spiežat, visu, ko jūs darāt. Visu laiku šie dati bija šifrēti. Es viņus mēģināju atšifrēt, tur reāli nočikarējos stundām. Tas kods ir sarežģīts un es netiku pie tās atslēgas. Bet šajā te, kas bija... Latvijas pasta krāpšanā viņi bija aizmirsuši nošifrēt šos datus un es beidzot redzēju, kā dati tur iet uz krāpnieku serveri. Un tur ir tā, ka tos, jebkur, kur tu iep, nospied kādu podziņu, uzreiz tie dati aiziet uz krāpnieku serveru, viņi redz, kādu pogu tu nospied. Attiecīgi, es ievadīju kažu dati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un uzreiz uz katru spiediem visu laiku gāju uz krāpnieku serveru, visu
4: kažu dati. A, jesi tas telefona, to samē?
2: Jep, tieši tā, vienalga.
4: Nu, ty tas skroļiš, ani vidi, šo ty skroļiš.
2: Nē, tā, tas...
4: Takovo nie, da?
2: Nē, varbūt arī bija man jāpapēta tie dati, bišķi vairāk kāds dati viņi tur sūt, bet...
4: Короче, все, что ты делаешь на сайте, они получают всю полностью информацию, даже если ты ввел правильно и потом передумал и стер. Они это увидят?
2: Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja jūs ievadāt kažu dati, vai, pieņemsim, pārlūks jums piedāvā, vai tu gribi automātiski ievadīt kažu dati? Jā, okei. Okay. Un viņš jau automātiski ievadīja kažu datus, un tad tu izdomā, nē, bet šitiš labi ir krāpnieku, un tu aizver ciet. Viss jau ir pavēlu. Principā viņi ir dabūjuši jūsu kažu datus, un tālāk viņi mēģinās visos iespējamos veidos novilkt naudu. Sākumā viņi mēģinās, protams, tur kaut kādās veidos dabūt jums Apple ID, to Apple Pay vai Google Pay, bet kā jau es stāstīs iepriekš, var arī bez tā visa no jūsu kartas novilkt naudu. Ir servis ārzemēs, tas pats Amazon, kur var pa lielu naudu iepriekš. Tas, jā, jūs pēc tam sazināsieties ar banku, tas ir tas, kas ir jādara. Jums ir jāsazinās ar banku un jānobloķē karti. Un visticamāk, jūs šo naudu dabūsiet atpakaļ, bet nevienmēr. Bija viena banka, ne Latvijas, nesaukšu vārdā, kur man neatgriez naudu. Tāpēc, ka es ievadīju karšu datus un nepareizi uzpietam. Es tikai kartas numuru ievadīju pareizi un CVC, bet vārdu uzvārdu ievadīju nepareizi. Un man vienalga novilk naudu un pateica, ka nauda neatgriezīs, jo es pats ievadīju.
4: Daži, если ты неправильно имя фамилию ввел?
2: Jā, jā. Starp citu, var ievadīt visu nepareizi. Ja kāds paskatīsies...
3: Samā glavnā, šo būtu numer karta.
2: Ja kāds paskatīsies YouTube'ā man live streamu, es ievadīju tikai kartas numuru.
4: Da.
2: Uzminēju, es viņu uzminēju.
4: Aha.
2: Visi pārējos dati es nevarēju uzminēt. Viņi bija nepareizi, ticamāk. Un vārds uzvārds nepareizi. Un tāpat tam cilvēkam aizgāja...
3: Uz... Čužu kārti ķinki?
2: Jā, es nezināju, ka tā ir īsta. Nu, zin kā, man ir programma, kas ģenerē kašu numurs.
3: Tā kā viņi mogut, navērnu, tā kā vēl sēdēt dušu no augāt. Jā,
4: un man, tā kā dēlēt.
2: Un man uzģenerēja īstu kartas numuru, CVC, un derīguma termiņš bija nepareizi. Vārds uzvārds man bija Aivis Aišpurs, kas ir mans alter ego.
4: Un, kā tik
3: pateicināt?
2: Un man uzmetās bankas paziņojums, ka viņam ir aizgājis pieprasījums uz naudu. Un es zinu, ka tas bija īsti, tāpēc, ka tas koda vārds parādījās, ko viņš ir ievadījis. Jep, un līdz ar to...
3: Это тоже плохие новости.
4: Может быть, да, может
2: быть. Tāpēc esiet uzmanīgi arī neapstipriniet kaut kādas random pieprasījumus uz jūsu karti.
4: А может тогда есть смысл иметь какую-то карту специальную для покупок, которая время от времени обновляется, ну так, почаще, чем раз в год?
2: Protams, un vēl kas...
3: Обновлять ты имеешь в виду блокировать и заказывать новую?
4: Новую, да. Но что Мария скажет на этот счет? Есть такая услуга?
3: Может ли это немножечко нас обезопасить, как ты считаешь?
5: Можно менять карты как часто хочешь, пожалуйста.
3: Ну, считается ли это профилактикой?
5: Ну, лучше всего просто открыть другой счет, к которому привязана карта, и туда перечислять денежки, когда надо что-то покупать.
4: Ну, я так и
5: там
4: делаю,
5: просто не
3: да,
5: держать.
3: У Андрея такая система, это правда.
5: И все, тогда, если что-то случится, тогда, в принципе...
4: Я скажу
3: то
4: так.
3: То есть, после того, как приходит зарплата, ты переводишь на какой-нибудь сберегательный свой счет?
4: Не, ты хочешь что-то купить в интернете. Ну, как это работает? Тебе надо купить стоимость, там, 10 евро. Ты переводишь на этот счет 10 евро, покупаешь, и все, у тебя там
3: ноль.
4: Да, у меня просто много раз такое было, я забывал отменять подписки. Ну, то есть, знаешь, этот самый, можно купить только по подписке. Мне надо на месяц там, ну, что-либо. И они начинают там через месяц. Я считаю это мошенничеством, честно говоря. Серьезно.
3: Нет, Андрей,
4: ну,
3: твоя внимательность.
4: Ну, да, хорошо. Какого черта? Только подписка, и все, никак иначе. Ну, я подписал, забыл отписаться. Да, любая там оплата какого-то сервиса, да, у них всех обязательно подписка, автоматическая оплата.
3: Что это за такие подписочки?
4: Ну, да, любой, ну, вон, чат GPT, купишь ты по подписке, он тоже по подписке продается.
5: Ну, там надо следить, отключать.
4: Да, YouTube премиум там тебе, пожалуйста, по подписке.
3: YouTube премиум? Ты настолько богат, что можешь себе позволить эту услугу?
4: Ну, в том-то дело, что нет, я взял пробный месяц.
3: Тот, который бесплатный? Ах ты, хитрец.
2: Кадра, извиня, не турит карта, ты когда узнал, что ты узнаешь, зател, ты позавдать.
4: Ну, вот так и есть,
2: да. Я им 200 евро жал позавдать, то не турит та одна вот карта, он все стастись, как cilvēki, kuri aiziet uz vecerīgu, viņus tur sazāļo, viņi pēc tam pazaudē ap kopā 10 tūkstoši eiro, katrs tur aptuveni pa piecītim. Kāpēc jūs, kas notiek? Kāpēc jūs tādu naudu turat kartē? Kas ar jums notiek? Bet labi, tā pirmais, manuprāt, un ko es arī iesaku visiem sazināties ar banku, jo banka varēs reaģēt visā ātrāk, nobuķēt jūsu kartas, kamēr tur nekas vēl nav novilts, un nobuķēt tokens, un iespējams, ja vajag arī nobuķēt jums bankas pieeju, jo bieži vien cilvēki ir iedūši krāpniekiem pieeju kontam, un viņi jau nevar to banku ciet, viņi visu laiku tur vaļā, viņiem ir pilna pieeja, viņi ar paņem kredītus un vispārējā. Līdz to, jo ātrāk, jo labāk nobloķēs jums šo te kontu pieeju. Un tikai tādi, ka viss ir nobloķēts bankā, tikai tādi ejiet uz policiju, bet obligāti ejiet. Kāds teiks, jā, policija jau neko nedara. Nav tā, ka policija uzreiz ķersies klāt un jūs lietu risinās un mēģinās atgūt naudu.
5: А что тоже важно перед тем, как идти в полицию, что когда происходит какой-то случай мошенничества, тогда хочется быстрее все удалить, как бы представить себе, что ничего такого не случилось, да? Но самое главное, что делать, это до того, как вы пошли в полицию, вся информация, которая была, аппликации установлены, вся коммуникация, надо все это как можно больше сохранить для того, чтобы было бы какие-то доказательства, какая-то информация, что вообще зафиксировать, рассмотреть.
4: Да, самое глупое, что можно сделать, это когда у тебя там что-то случилось, например, там увели Telegram, да, там аккаунт, и что было распространено, да, или там что-то. Взять, удалить аппликацию Telegram. Это совсем плохое действие. Тогда они вообще получают.
2: Ну, вел сликтак, человек, да, о, ман тур банкой пеклю, да, вел, вы не знаешь, сам интернет-банк летает. Юси визайс, а ты кай савас дурвис, не ел, висем, так пьей, но бы тебя тогда веда. Не знаю, если это неку ара, саглабает весь саракс, все крапнек, лед бьешь саракс тас ватсапа, он вы не знаешь ара, сау саракс, он ее вайрак, им спираде, им палекс, ее лабак. Tāpat arī, ja jūs kaut kāds bildes viņiem sūtat, un tas šeit ir par romantiskajām krāpšanām, pieņemsim kaut savu skailu foto, nedzēsiet tos ārā, jo ir tāds servis stop NCII, jeb stopncii.org, kur var šīs te bildes augšpielādē, bet nebīstieties, tur netiek saglabās nekāds bildes, bet viņiem tiek tā kā pirksnospiedums izveidots. Un ja kādos no pornografiskām materiālu, pornografiskajām lapām vai Meta servisos, OnlyFans, vēl kaut kur, ja kaut kur šis video vai bildes parādīsies, tā uzreiz tie tiks bloķēti, un tas, kurš ievietoja, tas par to tiks ziņots, viņa konts arī iespējams bloķēts.
4: Elvis, расскажи, ты прошлый раз нам говорил про какого-то бота, который все по твоему номеру телефона может все твои данные выдать.
2: Tātad Telegramā ir bots, un starp citu ne tikai Telegramā es vakar uzgāju, nu, īstenībā jau pirms kādu laiku, bet vakar es beidzot aktivizēju free trial, starp citu, uz 10 dienām, bet...
3: Почему ты так весело показывал на Андрея?
4: Ну, потому что мы знаем, что это работает.
2: Es ļoti daudzos servisos, man ir pilns servisiem, kur es kaut kādas kartas uztaisu, sareģistrēju free trial, un pēc tam tās kartas nobloķēju, un viss. Jā, un tā tad ir viens tāds servis, kur cilvēki aplaudo PDF files, un ko es tur atradu, wow, lapa saucās script.com, un cilvēki tur aplaudo savus konti izrakstus, un es tur atradu.
5: Vai cilvēki, vai...
2: Tu man liekas par to stāstīt, vai ne?
5: Da, ja našla tu straniņšku tožu už es vakar, prošlom gadu, pamoju.
2: Jā, un es vakar beidzot...
3: Script?
2: Scribd. Tas ir tā kā YouTube, tikai PDF failiem.
4: Aha.
2: Un es vakar beidzot aktivizēju kontu, free trial, un sāku iet tiem dokumentiem cauri, un tur bija vienkārši nenormāli daudz cilvēku reāli aplaudo tur visu pēc kārts. Lūdzu, cilvēki, nedariet tā, nepaņemiet vienkārši visu savu cieto disku, atrast visu PDF failus un iemest tur iekšā, lai viņiem kaut... Es nezinu, kāds tur ir, tur laikam kaut reiting sistēmā kaut kas tāds. Katrā ziņā cilvēki tur aplaudo to, ko nevajadzētu aplaudot. Un pēc tam ir roboti, kas iet pār tam pašam script.com un vienkārši meklē visu informāciju. Tur pēc vārdu uzvārdu atrod personas kodu vispārējo. Un tad jūs tajā Telegram botā atkal ir samaksā $69 dienā. Un tad tu vari, principā, meklēt visā šajās databāzēs, ko viņi ir savākuši, informāciju par cilvēkiem, viss, kas pieejams, ko tik tur nevar atrast. Nu, principā, ja kāds saka, ka ir kaut kāda datu noplūda,
4: Ну, то есть ты говоришь, что этим активно пользуются мошенники, в том числе, да?
2: И
4: они, звоня вам по вашему номеру телефона, они уже, в принципе, о вас какую-то информацию имеют, которую вы сами когда-то опубликовали в публичных, ну, то есть...
2: Да, он пембем, юс, это тур кокур глобаешь, кур будет какая-то недрожа вета, сос конт изрекс, свой сут, ищ кадым драугам, я не знаю, капец, вай вал колко, он не тыщ, а он не же кокур аплодует, то есть дарит, юс, весь конт изрекс, в принципе, публик. Йо, ну, тур и тухстошен, то конт изрекс, это не супрот, реал. Nu, es mēģināju visādi izsacināt, mans vienīgais arguments ir, ka netīšām cilvēki ir, jo tur nav arī, nu, tā kā...
5: Nē, v tot raz, kad jā našla tu straničku, jā imenu našla, потому что мы нашли документы, которые были использованы в романтическом мошенничестве, по-моему. И тогда была теория, что, может быть, даже мошенники сами, когда получают эти... потому что мошенники просят присылать им платежки счета, и, может быть, они сами их туда добавляют.
3: Женщин просят присылать свои...
4: Ну, платежка, ты мне, говорит, ты не прислала денег, пришли платежку. Она платежку прислала, они могут ее в публичное место выкладывать, например.
5: И тоже обзор счета они могут просить прислать.
3: Люди,
5: разные, да.
3: Да, и люди присылают.
4: Люди присылают, и это все становится публичным, да. Скажи, пожалуйста, так ты проверил, как это работает? Ты пробовал там, не знаю, мой номер, свой номер, Наташкин номер, вон, наверняка.
2: Well, на как это уж помыкла еще из кого он.
4: Наташкин номер дважды проверь, там 100%. Где-то она заспалилась.
2: Я, куко не дарить вел, тогда не мейнет, то нау датгут. Тицет маним спилнц, ар висадим юристем, он кастык им nemēģinās palīdzēt atgūt to naudu un pat Interpols jums rakstīs pēdiņās, protams, ne jau īstais Interpols. Un visi jums piedāvās atgūt naudu, viņi ir atraduši visu tos noziedzniekus, tas viss izklausīsies tik nenormāli ticam, ka jums tiešām būs tā kā, nu, varbūt pamēģināt, nu, kas tad turēsies tik daudz naudas pazaudēs, nu, var 1000 jau ir samaksāt tam Interpolam.
4: Oči ļoti čast domāt, nu, šās, yeah. Vod, tad 1,5 eiro visu liešu nāda zaplatīt, nu, a vdruk palūšas, zaplatīm, ka mēs šās 1,5 eiro. Потом уже 2 евро надо заплатить, потом 3,50, потом случайно сняли 20, а тут еще комиссия. Ну, тут осталось чуть-чуть доплатить, и все получится, все получится. Это, к сожалению, скорее всего, вы, ну, не скорее всего, а 99%, что вы на удочке, и вас просто доят. Так это и есть.
2: Я облагаю, парбалдет, ари, сау кредит вас, турки, белве. Paskatieties, kādu kredītu jums var paņemt, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēki, nu vai man kredītu vēstur, .lv, apdivus kības servis, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēku apkrāp, paņem uz viņu kaudzēm kredītus, un pēc tam viņam nāk vienkārši mēnešiem no parāda piedzinējuma jauns un jauns vēstules, un šos nesaprot, cik viņam vēl nāks, aizējiet, pārbaudiet, kas tur notiek, kāda ir situācija, lai saprast, kam jūs šobrīd esat parādā pēc tās krāpšanas.
3: Мало того, что лишился какой-то сейчас конкретной суммы, так еще и должен в течение нескольких лет выплачивать.
2: Он рейтнитесь, что я крапник расслабившись по юз датору, что ты виню рад отстать висад дразу, узинслать какой-то антивирус, вай, варбут вис пар издесет висал датору, ну, но я он пар инслает, то есть, tas, ka viņi ir atslēgušies no sarunas ar jums, nenozīmē, ka viņa programmatūra neturpina jūs izspiegot. Un kaut, nu, iztīriet visu savu datoru, jo mums ir bijuši tādi gadījumi, kur cilvēki atnes ierīces, kuras vienkārši pilns ar vīrusiem, tad mēs tur viņus tīram ārā vai pārinstalējam.
4: Tas tīmīši dušu tu i telefonu tožu, da, tam, ili kompjūtru?
2: Telefoniem retāk. Es domāju, telefoniem neesmu dzirdējis vēl, ka...
4: Nu, kompjūtru, taki varu, tu pastāvi эту программу, она тебе даст доступ к каким-то там кредиту, например, да, которому ты пытаешься получить. Не, ну, или как-то они делают.
2: Не, парсера, они узлы килогерус, ну, как с того лого, весь, ага. Тос, он да. Там евац, весь парол, сколько.
4: А как они тебе все восстанавливают? Они себе сами присылают же как-то, уговаривают тебе его поставить?
3: Ну, зайти на какую-то ссылку просят?
4: Да, или...
2: Вайн, я, они лек инсталлят программу, они лек весь какого-то дарить, вы себе не знаете, кое-что тут инсталлят. Uh-huh. Вайер, они паши, ну, как, они пил контрол по рюз датору, они паши, узинсталлят, кого ваяк.
4: Ну, сначала они получают доступ. Ты самым открываешь, скорее всего, его, да? Дальше они уже используют его.
2: Я. Он потом человек, и брина, скатик, певень контем, измотает лос-див фактор аутентификации, и сырье. Я им tāds keylogers ir uzinstalēts, viņam ir viss jūsu paroles. Un ja jums nav otrais faktors, piemēram, Google Authenticator vai citas programmas, tad viņš tiek pie visiem jūsu e-pastiem, pie visu, kur jūs ievadāt savas paroles, jo viņš redz visu, ko jūs darāt.
4: Двухфакторная аутентификация это когда тебе необходимо еще код с телефона набирать
2: все время. Это вакансий фактор.
4: Да, у тебя два устройства, соответственно, ну как бы к одному они имеют доступ, к второму не имеют, и это уже хоть как-то помогает.
2: Я отгадываю, что три фактора. Один, кое-как, что ты знаешь, тас пин-коды, пароли, какой-то нослепом. Второй, это кое-как, что тебе пидер, тогда телефон, телефон, номер, код, калькулятор, который, как вы не используете, больше. И третий, это кое-как, что ты есть, это пиркс носпедумс, sejas kontūra, acu zīlīti un vispārējais. Un mūsdienās ar pirmo faktoru, kas ir kaut kas, ko tu zini, nepietiek. Tas ir pa mazi. Uh-huh. Tāpēc, ka paroles ir viegli mūsdienās datubāzes tiek nopludināts, tur ir viegli viņas atrast. Vajag otro faktoru. Un otrais faktors visbiežāk ir kaut kas, kas tev pieder. Tas ir telefons, uz kuru ir uzinstalēta programma, piemēram, Google Authenticator, kas jums palīdz autentificēties. Un jā, tad vēl, kas ir noteikti arī kaut kāda psiholoģiska palīdzība, ja tā ir sevišķi romantiskā krāpšana bijusi, nu tur cilvēkam vienam ir bieži vien grūti tik galā meklēt psihologu, ja jūs radnieks apkrāps palīdziet viņam arī.
4: Да, вот это важно, наверное, если твоего, если твоего родственника сейчас находится, вот, он находился какое-то время во власти мошенников, потому что они прям не отпускают, они же держатся все время в информационном вакууме. И вам удалось его выдернуть оттуда, ему надо помочь все равно.
2: Un visur paroles nomainiet. Pilnīgi visos portālos, kur jūs zināt, nomainiet paroles, tāpēc, ka viņi iespējams redzēja visu, ko jūs vadāt, un joprojām redz. Iztīriet datoru, pēc tam nomainiet visur paroles.
5: Možno to šo numeru telefonu paviniet.
2: Jā, dar, starp citu telefonu numuru, jo viņi turpinās zvanīt, jā.
5: Это факт, что если один раз была связь с мошенниками, тогда в будущем они будут звонить повторно.
4: Да, если они получили какие-то данные, потом ты обратился, например, даже в полицию, потом тебе звонят мошенники, якобы из полиции, говорят, так, ну вы к нам обращались, сейчас там это их вообще ничего не останавливает. Они находятся в другой стране, их вы никогда не найдете, скорее всего. Они не боятся никакой полиции, ничего, потому что они там находятся где-то, и они уверены, что они в полной безопасности, скорее всего, так оно и есть.
2: Bet pirms jūs maināt telefonu numuru, čo tik bieži cilvēki dar, atslēdziet visus otros faktors, kur jums ir uz telefonu numuru, kur jums sūt īziņas. Tāpēc, ka cilvēki atsakās nepadomā, pēc tam viņi netiek pie saviem e-pastiem vēl uz kaut kur. Vispār neizmantoja telefonu numuru kā otro faktoru nekur. Tātad, ja jums ir, lai ielogotos kaut kur jums atnāk īziņa ar kodu, ko jūs ievadāt, atslēdziet šos visus servisus. Tāpēc, ka īziņas pirmkārt ir viegli, nu tad jums var nozagt SIM karti. Es par to jau esmu stāstījis iepriekš par SIM swap uzbrukumiem. Tātad, kāds krāpnieks pārņem jūsu SIM karti, viņš saņem visu īziņas jūsēs, tātad tas ir nedroši. Ir vēl dažādi citu uzbrukumu īziņām, kā var pārtvert jūsu īziņas. Un plus, ja jūs atteiksieties no numura, nu tad ar jums ir cauri, principā jūs daudz kur netiekat iekšā, tāpēc neizmantojat telefonu numuru kā otro faktoru.
4: Ну, и напоминаем ещё раз, что, во-первых, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть и там куда-то инвестировать, выиграть 1000 евро. Ну, это такие сказки, они бывают только в сказках, и, конечно же, очень часто такие надежды дают вам мошенники. Поэтому банк напоминает, что никогда банки не просят раскрывать данные, в том числе и онлайн-банки или карты, включая пин-коды. В своих сообщениях будьте, пожалуйста, бдительны, берегите свои деньги. Ну, а также в бизнесе, когда важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях, какая-нибудь плохая репутация может вам дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредит-информация с бюро предоставляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Поэтому прежде чем доверять, проверяйте на kip.lv и слушайте рубрику «Код мошенника» по вторникам с повторами по субботам с Элисом Страздышем, Марией Целмо. Спасибо вам, ребята.
3: Пока.
4: Это был «Код мошенника».
0: Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу.

0: Саветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов, свиной окорок 1 килограмм 2,89 и сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
9: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
10: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
13: Я Макс Амазак. Палек вайрак. Ар самазине ЛВ. Висир теш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Утро начинается не с кофе, а с них.
15: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
16: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака?

0: kā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Top Music.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из Top 20.
1: Это Top 20. Top Radio. Девятая позиция.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй два соуса. Курочка.
6: Утро начинается не с кофе, а с них.
7: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
8: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
10: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
11: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Лидл –

0: viņiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sula dzēriens Mio and Rio. 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
4: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 € un 300 grami talsu pilnpiena viespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošēn cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Металлолом стал мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед сдавай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мед сдавай.
8: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
4: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми чикен Макдональдс. Наггетс по той же цене 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер комбо.

0: утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд, и речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
2: Супер, говорит, давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро кредитной информации.
4: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам.
6: Big Bang платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

0: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
2: Супер, говорит, давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.

fuse lighter. This

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.